0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
4: Модели без ограничений по весу.
3: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
8: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
9: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
10: улица Крупской 80.
11: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, город! Ну что, на часах 7 часов 16 минут начинаем новый день вместе на волнах 94.3. А вот вы знали, что около 40% всего, что вы делаете каждое утро, это чистые привычки, которые мозг выполняет на автомате? Ну вот, зубная щетка, чашка кофе, проверка телефона – это все наш мозг просто обожает экономить энергию. Ну, сегодня в нашем утреннем шоу мы эту рутину точно взломаем. Впереди у нас 2 часа отличной музыки, свежих новостей, обсудим самые яркие тренды интернета и, конечно же, разыграем крутые подарки. Так что настраивайтесь на правильную волну и просыпайтесь.
0: Ты слушаешь

0: Всем большой привет, привет! Ну что, доброе утро, просыпаемся. Вот сегодня отмечается день рождения телеигры «Что, где, когда». Вот 4 сентября 1975 года на советском телевидении впервые вышла эта самая программа. Ну, вначале это была простая семейная викторина, в которой состязались две семьи. Правила игры существенно отличались от нынешних. Вот в течение нескольких лет проект оттачивал содержание и стили. Вот появилась и команда знатоков, и отвечающие на вопросы телезрителей. А вот призами в игре были книги. Со временем передача превратилась в культурное явление, породив целое интеллектуальное движение клубов по всему миру и став символом умной игры на телеэкранах.
1: Наша музыка.

4 сентября на календаре. Вот сегодня отмечается Международный день тэквондо. Ну, праздник-то сам отмечается 2006 года по инициативе Всемирной Федерации Тэквондо. Именно 4 сентября 1994 года вот Международный Олимпийский комитет официально включил этот вид спорта в число олимпийских видов спорта. Сегодня, конечно же, это боевое искусство воспринимается не только как динамичный и зрелищный спорт, но и как философия самодисциплины и уважения к сопернику. Так что миллионы людей по всему миру занимаются тэквондо, а турниры по этому единоборству привлекают большое количество зрителей. Ну, знаете, ведь это когда-то было моей мечтой детства. Я очень хотела заниматься такими единоборствами, но не получилось. Хотя знаю, что очень многие и в сознательном возрасте начинают заниматься единоборствами. Так что, возможно, все еще впереди.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
3: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Овны, переверните календарь и больше никогда не оглядывайтесь назад. Тельцы, не игнорируйте внутренний голос, он подскажет правильно, как вам поступить. Близнецы, иногда именно тот, кто ждет, получает лучше, не торопитесь. Раки, возможны поездки или новые контакты, будьте к этому готовы. Львы, разнообразие в вашей жизни сегодня станет залогом счастья. Девы, откройте свое сердце, чтобы получить поддержку от любимых. Весы, сегодня идеальный день для восстановления старых связей, но бывшим сегодня лучше не писать. Скорпионы, чувства могут стать вашим путеводителем, следуйте за ними. Стрельцы, заботьтесь о близких, это укрепит ваши отношения. Козероги, смело делитесь своими мечтами, вам окажут должную поддержку. Водолеи, уделите время своим эмоциям, их важно чувствовать и понимать. Рыбы, попробуйте заняться чем-то новым, чтобы не потерять интерес к жизни. Прекрасной всем пятницы, друзья!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Привет-привет! Ну что, 4 сентября уже у нас на календаре. Сегодня отмечается День незнакомых дорог. Ну вот праздник появился сравнительно недавно и не имеет строгой официальной регистрации. Но идея родилась в начале 2010-х годов среди путешественников и блогеров. Считается, что 4 сентября стоит выйти за пределы привычного маршрута, пройтись по незнакомой улице, попробовать новый путь к работе или школе. Ну, символическое действие помогает освежить восприятие, расширить горизонты и избавиться от рутины. Так что история праздника связана с популяризацией философии медленных путешествий, которая подчеркивает ценность не конечной точки, а самого пути. Поэтому сегодня не обязательно отправляться в другую страну, достаточно просто пройтись по соседнему району или свернуть с привычной дороги.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем большой привет! Ну что, 8.00, встречаем новый музыкальный час. Феникс. Джоэл Кори, горячий хит, также прозвучит в этом часе. September. Отличного всем дня!
0: Ты слушаешь.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Ивьевщине в рамках областного проекта «Село для молодежи, молодежь для села» состоялась диалоговая площадка на тему «Истоки. Малая Родина». Главная цель инициативы – поддержка молодых людей в сельской местности, развитие инфраструктуры агрогородков. Встреча, прошедшая в рамках работы общественно-политического центра белорусской партии «Белая Русь», объединила представителей Вороновского, Дятловского, Карелического, Лидского, Новогрудского, Ашмянского, Островецкого, Сморгонского и Щучинского районов. На этой неделе стартует 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу. Лида Бутик Авто матч первого тура проведет в предстоящую субботу, 5 сентября. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» наша команда будет принимать столичный «Дорожник». Начало встречи в 13 часов. Минск примет чемпионат мира. Впервые в истории белорусского танцевального спорта и впервые после снятия санкционных ограничений официально состоится чемпионат мира по танцевальному спорту в одной из самых зрелищных и технически сложных дисциплин – шоу-стандарт. Чемпионат мира пройдет в рамках международных соревнований по танцевальному спорту «Альянс Трофи 2026» 5 и 6 декабря на паркете столичного дворца спорта. Беларусь представят две сильнейшие пары. В США выпустили памятную монету номиналом $1 с изображением президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС. Выпуск монет, отчеканенных в Филадельфии, штат Пенсильвания, приурочен к 250-летию независимости штатов. По информации монетного двора, приобрести новинку в количестве 25 или 100 штук могут все желающие.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
4: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер ФМ.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, как ваше настроение? Ну вот в китайских соцсетях люди делятся своим невеселым наблюдением по поводу такого явления, как офисное старение. Ну, что же это такое? Ну вот многие офисные работники замечают, что состояние их кожи сильно ухудшилось из-за освещения на рабочем месте, качестве воздуха и прочих факторов. И вот стоит только уйти в отпуск, как лицо свежеет, но по возвращению в офис все начинается сначала. Поэтому все, кто не желает постареть раньше времени, борются с проблемой. Люди прикрываются зонтиками или панамами с широкими полями, наносят на лицо защитные крема или же вовсе прячут лица под масками. В офисе вот часто используется так называемый холодный свет, который считается, что помогает сохранить бодрость и продуктивность. Но, видимо, такое освещение дает и другой эффект, сказываясь негативно на коже. Но, знаете, фотографии разные. Вот девушка на рабочем месте сидит в маске. Вот я слабо пока что могу себе представить, чтобы я пришла на работу и весь день сидела в гидрогелевой маске или патчах. Ну, если это помогает им и никто ничего не имеет против, то я считаю, что все отлично.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: привет. Ну что, вот поговорили о офисном старении в Китае, но вот после выхода на пенсию или смены привычного ритма жизни у человека, конечно, часто появляется больше свободного времени. И вот исследования с участием людей зрелого возраста показывают, что наличие хобби связано с улучшением психологического самочувствия, удовлетворенностью жизни и более низким уровнем депрессивных симптомов. Так что вот среди таких хобби отмечается садоводство. Вот уход за цветами, огородом или комнатными растениями совмещает приятное занятие с умеренной физической активностью. Так что даже маленький балкон с вазончиками может стать местом для такого хобби. Не обязательно иметь собственный сад, вот достаточно нескольких растений, за которыми нужно регулярно ухаживать. Также в этот список вошли ходьба и пешие прогулки. Прогулки можно превратить в полноценное увлечение, вот исследовать новые маршруты, гулять по паркам, фотографировать интересные места или договариваться о совместных прогулках с друзьями. Танцы также попали в этот список. Вот они дают сразу несколько преимуществ: движение, тренировку координации, музыку и общение. Для зрелых людей это может быть не только физической активностью, но и регулярно выходить из дома и знакомиться с новыми людьми. И также попал в этот список творчество, рисование, вышивание, керамика, фотография, музыка или рукоделие помогают сохранить интерес к новому и позволяют создавать что-то собственноручно. Так что такие занятия могут стать способом общения, вот если посещать творческие кружки или мастер-классы. Исследования показывают, что сочетание активности и социального взаимодействия может быть особенно благоприятным для здорового старения.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду.

Привет-привет, друзья! Ну, знаете, это чувство, вот утром просыпаешься, выходишь на террасу с чашечкой кофе, настраиваешься на рабочий день, и вот как вдруг видишь нечто непонятное. И вот это самое нечто увидела наша героиня. К ней во двор пришла медведица, которая решила покормить своего детеныша, рассевшись в садовом кресле. Ну, вот пока медвежонок ел молоко, его мама выглядела на удивление мило и забавно. Ну, вот как женщина, решившая расслабиться в конце напряженного рабочего дня. Она даже вытянула одну лапу и вот поставила ее на садовый столик. Для полноты картины, конечно, не хватало стакана холодного лимонада. Фотография потрясающая. Выглядит, конечно, очень интересно. Она так выдвинула свою лапку, поставила это на стол. Но вот очевидец добавила, что и раньше видела это животное. Но вот обычно медведица, которая кормила своего медвежонка, просто усаживалась на газон. Теперь она решила, что кресло это намного удобнее. Конечно, немало людей посмеялись над такой сценой и похвалили женщину за разумное решение не беспокоить животное и, конечно же, не подходить к нему слишком близко. Ну, это смешно, я бы сказала, но это страшно. На фото где-то увидеть это весело, у себя на участке, конечно же, нет. Но фотография очень классная.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем большой привет! 9.01. Встречаем новый музыкальный спектакль. Прозвучит в этом часе.
3: Мысли о тебе мне не дают покоя, даже если между нами...
2: Мод также появится с нами. Goodbye!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 5 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Температура августа оказалась незначительно выше нормы – на 0,1 градуса. Самый теплый день выдался 6 августа со среднесуточной температурой воздуха плюс 25,9. Самый холодный – 25 числа – плюс 13,3. Максимальная температура воздуха 6 августа составила плюс 33. Минимальная – 28 числа – плюс 8,3. В Лиде августовский и годовой также абсолютный температурный максимум был отмечен 29 августа 1992 года – плюс 35,3. Минимум – 30 августа 66-го – минус 0,1 градуса. Самый теплый август наблюдался в 2022 году – плюс 29. Самый холодный – в 1926-м – плюс 14,2. С 1 по 18 сентября в вузах страны проходит марафон трудоустройства студенческой молодежи. Это часть инициативы «Учись и работай», которая позволяет старшеклассникам устроиться на 0,25, 0,5 или 0,75 ставки по специальности еще до получения диплома. В стране около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поисках работы, а рынок труда предлагает 139 тысяч вакансий. Поэтому молодых людей готовы трудоустроить во время учебы. Ученые провели успешный эксперимент по дистанционному управлению мозговым имплантом. Они отправили команды из Чикаго, США, на устройство, находящееся в Тэджоне, Южная Корея. Расстояние между ними составило более 10,5 тысяч километров. Сигнал поступал на компьютер в корейской лаборатории, который беспроводным способом передавал команду на имплант. Время реакции системы составило в среднем 109 миллисекунд.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
10: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, привет! Ну что, 9 часов 16 минут. Традиционно начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что же, переходим к правилам. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, он длится несколько секунд. И вот ваша задача будет понять, о чем же там говорится. И на номер 9703 нужно будет отправить мне ответ. Ну что, слушаем.
2: Это такой предмет, где коты точат когти. И они точат когти, чтобы они росли. И если им сыпешь мяту, они так сдуреют, что просто невыносимо.
1: Пишите, где же там коты точат когти? 9703.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги. Разные варианты ответов я получила. Давайте слушать фрагментик еще раз, но уже с ответом.
2: Это такой предмет, где коты точат когти. И они точат когти, чтобы они росли. И если им сыпешь мяту, они так сдуреют, что просто невыносимо. Это когтеточка.
1: Ну что ж, сегодня у нас есть победитель, который ответил верно. Это радиослушатель последней цифры номера 6022. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что сегодня вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
3: Петрович, почему полка лежит на полу?
4: Осень, листопад.
3: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
5: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный от 3 до 5, порывы до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: слушаешь. Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем привет! Встречаем новые 60 минут на Лидер ФМ. Группа «Добро» на счастье!
4: Нам тогда завидовал весь мир.
3: У Андрей Паблик также прозвучит в этом часе. Ольга Серябкина.
5: Я не верю ничему, что говоришь ты мне.
3: Прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 5 сентября в 11 часов во Дворце культуры города Лиды состоится информационно-развлекательная программа для взрослых и детей «Добро пожаловать» или «Здесь всегда вам рады». В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомиться с работой разнообразных кружков и любительских объединений, которые действуют в учреждении культуры, пообщаться с их руководителями и сразу же записаться в понравившееся объединение. Также артисты образцового театра «Кокос» покажут посетителям детский спектакль «Не ежик». Вход свободный. Хоккейный клуб «Лида» проведет сегодня товарищеский матч с «Авиатором». Игра состоится в Барановичах, начало в 12 часов. Напомним, летом команды трижды играли между собой. В двух товарищеских матчах сильнее был «Авиатор» со счетом 4-3 и 5-2, а в Кубке «Солея» победила «Лида» с результатом 5-3. Костюковичи готовятся ко Дню белорусской письменности. Национальная библиотека представит почти 150 редких изданий и экспонатов. Специально для праздника сотрудники везут оригиналы 19 века, а также факсимиле Туровского Евангелия и книг Скорины. Выставка будет работать все выходные. По меньшей мере 37 человек погибли на юге Нигерии после отравления токсичными парами при попытке незаконно откачать нефть из трубопровода. Об этом сообщает телеканал «Франс 24». Злоумышленники сделали врезки в нефтепровод, чтобы откачивать нефть и продавать ее. Часть из них скончалась от отравления токсичными парами, а многие числятся пропавшими без вести.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, я Аня Белявцева, и это горячие новости шоу бизнеса. Веснушки и ноль морщин Мадонна удивила фанатов новым преображением. Она никогда не боялась перемен, и многие эксперты в области поп-культуры подтвердят, именно благодаря этому ей удавалось оставаться актуальной на протяжении нескольких десятилетий. На свежих снимках, опубликованных в соцсетях, певица показала лицо крупным планом. Гладкая кожа, практически незаметные морщины и неожиданная деталь – россыпь веснушек на носу. Кажется, Мадонна решила поиграть с эстетикой голливудских блондинок 90-х. Вышел новый трейлер «Гарри Поттера». В ролике можно просмотреть главных героев – Гарри, Рону и Гермиону. Не обошлось и без знакомых сцен, распределение по факультетам, полеты на метле, встреча с троллем и знаменитое зеркало. Судя по трейлеру, создатели собираются довольно подробно перенести на экран события «Философского камня». Премьера сериала состоится уже на Рождество. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Солист группы «Добро» Михаил Заситкевич женился. Радостным известием музыкант поделился у себя на странице в соцсетях. Друзья и коллеги поздравляют его с событием. «Услышит весь район, что я в тебя влюблен», — написал солист группы. Избранницей артиста стала модель и актриса из Казани Елизавета. В соцсетях девушка делится кадрами из путешествий и занятием конным спортом.
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалекции 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
0: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Друзья, признавайтесь, как часто вы ходите на работу, на учебу или в магазин абсолютно одним и тем же маршрутом? Ну вот, как будто на автопилоте. Сегодня отличный день, чтобы сломать эту привычку. Загляните в календарь, там неофициальный, но очень вдохновляющий праздник. День незнакомых дорог. Ну, правила этого дня максимально простые и прекрасные. Нужно обязательно пройти и проехать там, где вы ни разу не были. Сверните в незнакомый переулок, выберите другой номер автобуса или просто пройдите привычный путь по противоположной стороне улицы.

Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 11 метров в секунду. Фактическая температура 15 градусов со знаком плюс. Так что готовьте зонтики, дождевики и плащи. Сегодня возможны осадки.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. В Гродненской области ограничения введены в 12 районах, в том числе в Лидском. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на сайте Минлесхоза. В Гродно председатель школьного попечительского совета присвоила чужие деньги. Об этом информирует УВД облсполкома, рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: Председатель попечительского совета одной из школ областного центра подозревается в присвоении добровольных взносов. Общая сумма ущерба составила 3640 рублей. 32-летняя девушка призналась, что пошла на этот шаг от безысходности. По ее словам, после увольнения с работы она осталась без средств к существованию. Также гражданка воспитывает ребенка. Собранные якобы на добрые дела деньги Гродненко потратила на личные нужды. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
4: Гродно готовится встретить 898-летие. Главные мероприятия пройдут 4 и 5 сентября. Исторический центр города станет большой интерактивной площадкой. Одна из главных новинок – интерактивный квест «Пашпорт удельника свята». Получить специальный паспорт гостя можно будет на улице Ожешка или Советской площади. Основная программа придется на 5 сентября. Начнется она с форума «Туристический диалог». В парке Жилибера состоится церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан. 5 сентября прогремит фейерверк. Двух рабочих спасли из затопленного и засыпанного грязью туннеля гидроэлектростанции в Непале спустя 9 дней после разрушительного наводнения. Оба находились в стабильном состоянии и были доставлены в больницу Катманду. Мощное наводнение произошло в северных районах Непала 26 августа. Погибли около 1200 человек. Более 5000 пропали без вести.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
7: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Индонезия – это крупнейший архипелаг в мире, состоящий из более чем 17 тысяч островов, из которых активно населено около 6 тысяч. Расположена она в Юго-Восточной Азии и Океании, между Тихим и Индийским океанами. Страна граничит с Малайзией, Папуа-Новая Гвинея и Восточным Тимором. Культура Индонезии разнообразна и отражает множество традиций, обычаев и искусств различных этнических групп. Индонезия известна своим биоразнообразием, включая тропические леса, вулканы, коралловые рифы и уникальную флору и фауну. Страна является домом для многих редких видов, таких как орангутаны и леопардовые акулы. В целом, Индонезия является страной с богатой историей и культурным наследием, удивительными природными ландшафтами и разнообразной этнической идентичностью. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел – за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов.
3: Ты слушаешь?

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: В эфире «Лидер ФМ», у микрофона Анна Белявцева. Ну что, начинаем новый час отличной музыки и хорошего настроения. Ближайшие 60 минут обещают быть исключительно бодрыми. Красивая новинка от Звонкова в этом часе. Градусы.
4: Я тебя не отпущу, даже не переживай.
3: Последний раз также в этом часе прозвучит. Совсем скоро разыграем подарок, но прямо по курсу новости с погодой.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 4 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 4 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 4 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 12 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
2: Лето 2026 года с температурой плюс 18,2 оказалось теплее нормы всего на 0,4 градуса. До этого самое теплое лето было в 2010 году – плюс 21. Самое холодное – в 1928 – плюс 14,1. Температура июня была выше нормы почти на 2 градуса, июля – ниже на 0,9 градуса, августа – выше на 0,1. По прогнозам синоптиков Белгидромета, среднедекадная температура воздуха в первой осенней декаде и среднемесячная в сентябре ожидаются около климатической нормы. Сахарная свекла в Беларуси убрана с 12% площадей, картофель – с 8%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Сахарной свеклы накопано 517 тысяч тонн средней урожайностью, 409 центнеров с гектара. Картофеля накопано 64 тысячи тонн средней урожайностью, 364 центнера с гектара. Польша с 10 сентября на 3 месяца ограничит полеты вдоль своей восточной границы, то есть вдоль рубежей с Белоруссией и Украиной. Ночью в этой зоне запретят все полеты воздушных судов. Днем для гражданской авиации и беспилотников будут действовать специальные требования. Ввести эту меру потребовало оперативное командование польской армии. Ограничения не затрагивают пассажирские рейсы на значительных высотах.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Петрович, почему полка лежит на полу?
4: Осень, листопад.
3: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты

0: Минская, 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать подологический педикюр со скидкой 30 рублей от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Ну что ж, задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить, правда или ложь. И именно эту правду или ложь отправить мне на номер 9703. Мой вопрос сегодня. Правда или ложь, что коалы спят примерно 20 часов в сутки? Пишите 9703.
0: Дарим подарки!

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Ну что, напоминаю вопрос, правда или ложь, что коалы спят примерно 20 часов в сутки. И это абсолютная правда. Вот такая продолжительность сна связана с особенностями их рациона и физиологии. Ну, основу питания коал составляют листья эвкалипта, пища с низкой питательной ценностью. И вот переваривание таких листьев требует значительных энергетических затрат, а вот как раз-таки сон помогает замедлить обмен веществ и снизить нагрузку на организм. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 8615. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вам сегодня достается приз. А это скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет».

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаде степи от 2006-го. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изакомпласт» город Дятлова срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Номерочек простой, 7900, такси-командир всегда рядом с тобой.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк». Второй этаж. Спите, чтобы жить. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

По информации Билгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 11 метров в секунду. Максимальная температура 17 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00. Ну что, время точное. Вот мы так часто ждем счастья в будущем. Вот куплю машину, наступит пятница, поеду в отпуск и тогда точно заживу. Но правда в том, что счастье — это не конечная станция, это просто способ путешествовать. Ну что, счастье точно есть в этом часе.
4: Счастье есть.
3: Саша Санта с морской новинкой. Зиверт, Дима Билан, «Это была любовь».
5: Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез.
3: И помните, счастье-то уже близко.
5: Было не все.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Беларуси многодетные семьи вправе использовать средства семейного капитала для оплаты среднего специального или высшего образования в госучреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси. Воспользоваться господдержкой для получения очного, заочного или дистанционного образования можно досрочно, не дожидаясь совершеннолетия ребенка, в связи с рождением которого был назначен семейный капитал. При этом денежные средства могут быть направлены на оплату обучения любого члена многодетной семьи и детей и родителей. С 2020 года в Лидском районе правом на досрочное использование средств семейного капитала для получения платного образования воспользовались порядка 300 многодетных семей, за прошлый год – 40. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 5 сентября, матч 23-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с осиповичами. Начало встречи в 14 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 18-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строчке, уступая «Слуцку» и «Ниве». Аэропорт в Гродно зимой возобновит работу. Это связано с подготовкой инфраструктуры и восстановлением пассажирского сообщения. Аэропорт ранее использовался для выполнения пассажирских перевозок, однако регулярное авиасообщение было приостановлено. После открытия в Гродно будут развивать авиасообщение. Направления и расписание полетов не уточняются. 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 Гран-при Италии принимает легендарный автодром в Монце. Лидером чемпионата является итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса». В субботу пройдет квалификация, гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: И единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Пришло время продолжать наше состязание. Ну что, сегодня разыграем скидку в 50 рублей на перманентный макияж PM House. Ну что, переходим к правилам. Задаю вопрос и предлагаю три варианта ответа к нему. Ваша задача выбрать верный и на номер 9703 отправить мне его. Мой вопрос такой. Сколько игроков в одной команде по баскетболу на площадке? 6, 5, 7. Пишите!
0: Дарим!

0: дарим подарки.
1: Ну что же, разные я варианты ответов получила. Напоминаю вопрос. Сколько игроков в одной команде по баскетболу на площадке? 6, 5 или же 7? Ну так на площадке одновременно находится по 5 игроков от каждой команды. Верный ответ – 5. Ну и у нас, конечно, сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 50-53. Я вас поздравляю, вы сегодня выиграли. Ну и, конечно же, вам достается сегодня скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлово, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлово, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В рамках развития международного сотрудничества предприятие «Лидагропромаш» посетила делегация из Танзании. Гости ознакомились с модельным рядом выпускаемой техники, увидели производственные процессы. Особый интерес представители африканской страны проявили к технологиям изготовления и надежности агрегатов. Визит стал важным шагом в обсуждении перспектив поставок белорусской сельхозтехники на танзанийский рынок. Более 35 лет трудовой биографии Ирины Минько неразрывно связаны со стеклозаводом «Неман». За эти десятилетия она прошла внушительный профессиональный путь на предприятии – от шлифовщика до выдувальщика стеклоизделий, и продолжает трудиться здесь и сегодня. Подробности в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. 16 сентября в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы состоится марафон трудоустройства студенческой молодежи. Он будет организован в рамках инициативы «Учись и работай». Начало в 14 часов. Студенты получат возможность лично ознакомиться с перечнем организаций и профессий, предлагаемых для трудоустройства, пообщаться с представителями нанимателей Гродненского региона, задать все интересующие вопросы и определиться с выбором рабочего места. Индекс цен на продовольствие ФАО в августе вырос почти на 2% по сравнению с июлем, достигнув 133,3 пункта. Это на 2,5% выше показателя за такой же период 2025-го. Основными причинами стали неблагоприятные погодные условия, конфликт на Ближнем Востоке и проблемы с логистикой в торговле на Черном море.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер западный 3,7 с порывами до 13, а днем и до 19 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 16-18 градусов тепла. Вечером столбики термометров пойдут вниз.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь 3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс. Еще одна игра, последняя на волнах Лидер FM. Будем угадывать фильм, ну и, конечно, вариантики на 9703 отправляем. По аудиофрагменту, который вы сейчас услышите, нужно написать точное название ленты и получить за это подарок. Сегодня мы будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Фрагмент готов, 22 секунды, давайте слушать.
2: Добрый день, я король, дорогие мои.
3: Добрый день, Ваше Величество.
2: Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить, гости мы беспокойные. Я страшный человек.
3: Да?
2: Тиран деспот, коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь поди сюда, ну ты, ну поди сюда, я говорю.
1: Забавный фрагмент. У киноактера, сыгравшего главную роль, 2 числа был день, мог бы быть день рождения очередной. Ну что, пишите варианты 9703.

0: Дневной сеанс.
1: А мы подводим итоги дневного сеанса. Правильных ответов очень много. Молодцы. Вспоминаем отрывок.
2: Добрый день. Я король, дорогие мои.
3: Добрый день, Ваше Величество.
2: Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек.
3: Да?
2: Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь, поди сюда. Ну, поди сюда, я говорю.
1: Тиран-деспот. Обыкновенное чудо. Сегодня загаданная картина. 43.00. Победитель. Номер телефона заканчивается на эти цифры. Вам вручаю подарок. Сегодня я напомню, от магазина «Анкер» сертификат по советской 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности Синкара.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 18.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В светлое время суток водителям необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. В регионе продолжается комплексное мероприятие «Внимание, дети». Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 25 августа по 5 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Круглосуточное движение с включенными фарами, которое по 5 сентября является для автомобилистов обязательным, это далеко не все, что взрослые могут сделать для несовершеннолетних. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности.
1: В новом сезоне во Дворце культуры будут действовать несколько десятков клубных формирований для взрослых и детей. Практически все они будут работать на бесплатной основе. С этого сезона в учреждении культуры начнет свою работу театральный кружок «Т-Арт» для возрастной категории 16+. Мозырская «Славия» примет «Витебск» в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси. Встреча начнется в 20:00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Завтра жудинская «Торпеда БелАЗ» примет «Гомель». МЛ «Витебск» встретится на своем поле со столичным «Динамо». Новополоцкий «Нафтан» сыграет с Минском, Бобруйский «Белшина» будет соперничать с «Неманом». Барановичи примут Могилевский «Днепр». 7 сентября «Ислач» сыграет с Дзержинским «Арсеналом», а Брестская «Динамо» примет «Борисовский». Необыкновенной силы шторм обрушился на канадский Торонто. Шквальный ветер разметал большую часть перекрытия одного из стадионов. Вихрь ломал деревья, словно спички, а билборды носились по воздуху, как картонные. На деловую столицу Канады вдобавок обрушился еще и проливной дождь. Из-за ливня под водой оказалась часть города, расположенная на берегу озера Онтарио. Ущерб, нанесенный Торонто, составляет и десятки миллионов канадских долларов. Пострадали десятки человек.
0: Лидер FM. Погода.
1: Завтра в регионе ожидаются кратковременные осадки. Воздух прогреется до 18 градусов. Ветер западный 5-7, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Прогноз погоды подготовлен по данным погода.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Лидский хлебозавод предлагает основу для пиццы, обеденная из муки высшего сорта с добавлением льняного и подсолнечного масла. Лидский хлебозавод, создаем основу для ваших полезных семейных традиций. Сделано в Беларуси.
6: Достоверно. Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Такая разная. Такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Добрый день. С новостями вас знакомит Ольга Трон. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает гражданам о своевременной уплате за 2025 год трех видов имущественных налогов – транспортного, земельного и на недвижимость. Плательщиками являются физические лица, которые имеют в собственности жилые дома, квартиры, садовые домики, дачи, гаражи, земельные участки, а также транспортные средства, состоящие на учете в госавтоинспекции. Уплата имущественных налогов производится единым имущественным платежом на один бюджетный счет. Юные лидские футболисты одержали победу на финальном турнире очередного сезона республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. На финальном турнире команда ФСК «Лида» представляла Гродненскую область. В игре за первое место они соревновались с ГФСК «Бобруйск». Лидчане одержали победу со счетом 4-2. Сотрудники БЭП Борисовского РУВД установили хищение денежных средств на одном из почтовых отделений Борисовского района. Как выяснили правоохранители, начальник отделения почтовой связи с января по май 2026 года, злоупотребляя служебными полномочиями и получая деньги от граждан, переводила их на подконтрольные карт-счета. Полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению. Всего за указанный период фигурантка похитила более 70 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Мировые цены на сахар выросли до максимума за полтора года. На последних торгах стоимость октябрьского фьючерса на нерафинированный сахар добавила более 2%. Это связано с опасениями по поводу неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах производителях. Напомним, около 70% мирового экспорта этого продукта приходится на Бразилию, Индию и Таиланд. Именно они уязвимы для засухи и наводнений.
1: Лидер FM. Погода.
2: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе сохранится облачная погода, осадки. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла. Ветер западный 3-5, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Обои! На любой вкус и кошелек.
5: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
8: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Индонезия – это крупнейший архипелаг в мире, состоящий из более чем 17 тысяч островов, из которых активно населено около 6 тысяч. Расположена она в Юго-Восточной Азии и Океании, между Тихим и Индийским океанами. Страна граничит с Малайзией, Папуа-Новая Гвинея и Восточным Тимором. Культура Индонезии разнообразна и отражает множество традиций, обычаев и искусств различных этнических групп. Индонезия известна своим биоразнообразием, включая тропические леса, вулканы, коралловые рифы и уникальную флору и фауну. Страна является домом для многих редких видов, таких как орангутаны и леопардовые акулы. В целом, Индонезия является страной с богатой историей и культурным наследием, удивительными природными ландшафтами и разнообразной этнической идентичностью. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
13: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
14: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Маленький житель Новогрудка Владислав Гладкий, которому 8 сентября исполнится 3 года, нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат Золгенсма. Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и реквизиты можно найти на нашем сайте ledonews.by. Гомельский ВРЗ и Минск встретятся в матче открытия 38-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает Белта. Три матча состоятся 5 сентября в субботу. Парни из Лида Бутик Авто встретятся с дружиной из Дорожника Минск. Минская охрана «Динамо» сыграет против БЧС Гомеля, а ОВД «Динамо» из Гродно проведут игру против Борисов 900. Действующие чемпионы страны-спортсмены столицы начнут защиту титула 6 сентября в Бресте встречи с Меркурием ГТК, а серебряный призер Аршанский Витен сыграет в Светлогорске с местным ЦКК. На первом этапе нынешнего чемпионата Беларуси 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. 10-летний школьник получил травмы в результате ДТП в Могилеве, сообщили в ОВД Могилевского облисполкома. Авария произошла 4 сентября около 8 часов утра на перекрестке улиц Крупской и Белинского. 34-летняя жительница города за рулем автомобиля Opel при повороте налево сбила ребенка, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. Мальчик не спешился, как того требует правило. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Разрушительная аномальная жара в Европе унесла тысячи жизней. К концу июля только во Франции зарегистрировали около 7 тысяч случаев избыточной смертности. По заявлению министра здравоохранения, окончательные данные по итогам нескольких экстремальных волн тепла будут сформированы в ближайшие недели. Основными жертвами стихии становятся одинокие пожилые люди в мегаполисах. Нынешнее лето уже называют одним из самых смертоносных в истории европейских метеонаблюдений.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в нашем регионе ожидаются осадки. Ветер западный 5-7, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух прогреется до 18 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Рекордер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить. На постоянную работу в ООО «Изакомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасного вечера. В Беларуси запускают цифровые автолавки для деревень. Тестирование проведут в Гродненской области. Новый сервис позволит сельским жителям получать уведомления о прибытии автолавок, а государству контролировать соблюдение социальных стандартов. Реализация проекта передвижной торговли начинается с Гродненской области. Разработанный сервис автоматизирует информирование сельских жителей о работе автолавок. Пользователям будут приходить пуш-уведомления о планируемом времени прибытия, возможных задержках, новых маршрутах и изменений расписания. Для государства сервис обеспечит сквозной контроль соблюдения социальных стандартов в режиме реального времени, объективную оценку работы субъектов торговли на селе и гарантированный охват всех удаленных населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года, а после будет масштабирован на всю страну.

0: только боль.
1: Новый хит представляет СТО Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай?

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: «Пинск Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер.ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
4: Реклама на «Лидер.ФМ» 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В рамках развития международного сотрудничества предприятие «Лидоагропроммаш» посетила делегация из Танзании. Гости ознакомились с модельным рядом выпускаемой техники, увидели производственные процессы, особый интерес представители африканской страны проявили к технологиям изготовления и надежности агрегатов. Визит стал важным шагом в обсуждении перспектив поставок сельхозтехники на танзанийский рынок. В светлое время суток водителям необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. В регионе продолжается комплексное мероприятие «Внимание, дети». Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 25 августа по 5 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Круглосуточное движение с включенными фарами, которое по 5 сентября является для автомобилистов обязательным, это далеко не все, что взрослые могут сделать для несовершеннолетних. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности.
1: В новом сезоне во Дворце культуры будут действовать несколько десятков клубных формирований для взрослых и детей. Практически все они будут работать на бесплатной основе. С этого сезона в учреждении культуры начнет свою работу театральный кружок «Теарт» для возрастной категории 16+.
0: Лидер FM. Погода.
1: Завтра в регионе ожидаются кратковременные осадки. Воздух прогреется до 18 градусов. Ветер западный 5-7, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Отличного всем вечера! Мировые рекорды бывают разные. Киберспортсмен Иит Арслан вписал свое имя в историю, установил мировой рекорд по скоростному нажатию кнопки мыши. За 60 секунд молодой человек сделал 760 кликов. Это означает, что он нажимал на кнопку примерно 12,5 раза в секунду. Для сравнения, обычный натренированный человек делает около 5-7 кликов в секунду максимум. Разница, конечно, огромна. Рекордсмен кликал почти вдвое быстрее среднестатистического человека. Все внимательно следили за процессом, чтобы исключить читерство. Парень тренировался несколько месяцев перед тем, как попытаться побить рекорд. Он использовал специальные упражнения для развития мелкой моторики пальцев. Киберспортсмен признался, что самые сложные секунды были на финише. К концу минуты рука начала сильно уставать и затекать, но он сумел сохранить темп до последней секунды. Предыдущий рекорд был ниже почти на сотню кликов. Теперь имя парня появится в знаменитой книге рекордов Гиннесса. Сам же спортсмен не собирался останавливаться на достигнутом. Он уже заявил, что через год попробует побить свой же рекорд. А пока фанаты гадают, сколько кликов он сможет сделать за 2 минуты.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району напоминает гражданам о своевременной уплате за 2025 год трех видов имущественных налогов – транспортного, земельного и на недвижимость. Плательщиками являются физические лица, которые имеют в собственности жилые дома, квартиры, садовые домики, дачи, гаражи, земельные участки, а также транспортные средства, состоящие на учете в госавтоинспекции. Уплата имущественных налогов производится единым имущественным платежом на один бюджетный счет. Маленький житель Новогрудка Владислав Гладкий, которому 8 сентября исполнится 3 года, нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат Золгенсма. Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и реквизиты можно найти на нашем сайте lidanews.by. Гомельский ВРЗ и Минск встретятся в матче открытия 38-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает Белта. Три матча состоятся 5 сентября в субботу. Парни из Лида Бутик Авто встретятся с дружиной из дорожника Минск. Минская охрана «Динамо» сыграет против БЧС Гомеля, а УВД «Динамо» из Гродно проведут игру против «Борисов 900». Действующие чемпионы страны-спортсмены столицы начнут защиту титула 6 сентября в Бресте встречи с «Меркурием ГТК», а серебряный призер «Оршанский Витен» сыграет в Светлогорске с местным ЦКК. Юные лидские футболисты одержали победу на финальном турнире очередного сезона республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. На финальном турнире команда ФСК «Лида» представляла Гродненскую область. В игре за первое место они соревновались с ГФСК «Бобруйск». Лидчане одержали победу со счетом 4-2.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в нашем регионе ожидаются осадки. Ветер западный 5-7, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух прогреется до 18 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер FM и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
3: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет, я Аня Белявцева, и это горячие новости шоу бизнеса. Веснушки и ноль морщин Мадонна удивила фанатов новым преображением. Она никогда не боялась перемен, и многие эксперты в области поп-культуры подтвердят, именно благодаря этому ей удавалось оставаться актуальной на протяжении нескольких десятилетий. На свежих снимках, опубликованных в соцсетях, певица показала лицо крупным планом. Гладкая кожа, практически незаметные морщины и неожиданная деталь – россыпь веснушек на носу. Кажется, Мадонна решила поиграть с эстетикой голливудских блондинок 90-х. Вышел новый трейлер «Гарри Поттера». В ролике можно просмотреть главных героев – Гарри, Рону и Гермиону. Не обошлось и без знакомых сцен, распределение по факультетам, полеты на метле, встреча с троллем и знаменитое зеркало. Судя по трейлеру, создатели собираются довольно подробно перенести на экран события «Философского камня». Премьера сериала состоится уже на Рождество. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Солист группы «Добро» Михаил Заситкевич женился. Радостным известием музыкант поделился у себя на странице в соцсетях. Друзья и коллеги поздравляют его с событием. «Услышит весь район, что я в тебя влюблен», — написал солист группы. Избранницей артиста стала модель и актриса из Казани Елизавета. В соцсетях девушка делится кадрами из путешествий и занятием конным спортом.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
1: Внимание, найден пострадавший в кровати.
0: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
2: Не прожигай свою жизнь. Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Лидер FM. На-на-на-на. На-на-на-на.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 5 до 7, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +17, днем +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: С выпуском новостей региона Ольга Трон. Здравствуйте. В Беларуси многодетные семьи вправе использовать средства семейного капитала для оплаты среднего, специального или высшего образования в госучреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации Федерации профсоюзов Беларуси. Воспользоваться господдержкой для получения очного, заочного или дистанционного образования можно досрочно, не дожидаясь совершеннолетия ребенка, в связи с рождением которого был назначен семейный капитал. При этом денежные средства могут быть направлены на оплату обучения любого члена многодетной семьи и детей, и родителей. С 2020 года в Лидском районе правом на досрочное использование средств семейного капитала для получения платного образования воспользовались 300 многодетных семей. За прошлый год – 40. 5 сентября в 11 часов во Дворце культуры города Лиды состоится информационно-развлекательная программа для детей и взрослых. Добро пожаловать, или здесь вам всегда рады. В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомиться с работой разнообразных кружков и любительских объединений, которые действуют в учреждении культуры, а также пообщаться с их руководителями и сразу же записаться в понравившееся объединение. Также артисты Образцового театра «Кокос» покажут посетителям детский спектакль «Не ежик». Вход свободный. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 5 сентября, матч 23-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с осиповичами. Начало встречи в 14 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 18 место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строке, уступая Слуцку и Ниве. Более 35 лет трудовой биографии Ирины Минько неразрывно связаны со стеклозаводом «Неман». За эти десятилетия она прошла внушительный профессиональный путь на предприятии от шлифовщика до выдувальщика стеклоизделий и продолжает трудиться здесь сегодня. Подробности найдете в видеосюжете на сайте ledonews.by.
1: Лидер FM. Погода.
2: В субботу в нашем регионе ожидаются осадки. Воздух в ночи прогреется от 16 до 17 градусов тепла, днем до 18 со знаком плюс. В вечернее время столбики термометра опустятся до плюс 13. Ветер западный 3-5, порывами местами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: тебе понравится.
1: Would you dance

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?